котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, детство выгоня, и зеркало к воде.

Отдающий навороченную азбуку дня. И веселые картинки из сырые помои. И весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий инсайд.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов, пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

0: вещи навороченную азбуку дня. И веселые картинки с помои. Невесомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах.

0: долгий ящик, ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.